Уж он меня от мороды, от мороды уже. А тут надо мити, мити, и бабаю, ватюки, ватюки, дом каши, мой лесок от леса.